0: Let me tell you some things about LA, dude.
1: Déjame contarte sobre Quito.
2: Да ты кажем на что в Белград.